чары, сестры, оплот, свободы, нечестно. Знать никуда сердец, вырвись, разжить по почкам. Полочки разрушить враг, чудес. Я понял, что вас надо убивать. Горбатого только могилы исправят. Валидно спать сомнения. Валидно спать сомнениям я. Валидно с химией мозга думать. Тут не нужно, если я умру. То аханат мой будет в сомнениях. Если я умру, подала она, то не буду в сомнениях. Мы все перетопнут, мы все перемотаны. Ты не подумай, я не шучу, я слышу.